Мария Фройс, Кома Оро. Cantante do Brasil. 10:36 minuti. Benvenuti a Simo